0: 死にゲ
1: ーバカ野郎そんなに死にゲーか
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр.
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Какие они у вас важные, судя, не отставая.
3: Я не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
4: Фернандо, куда мы тянем рамен як?
2: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан. Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизам Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Угу. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
4: Отцы, орнаменты носят.
2: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: сущности.
2: В сущности и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин.

0: crying through the shit. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры. Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
2: May I ask you a personal question?
0: А у вас пошел стал национальным стилем. Ущерб своей самобытности.
1: Мы воевались с Наполеоном,
0: кто
1: а не Санкт-Петербургом.
0: А? Что? А? Что это за... Запад какой?
3: Скажите, интересно, а вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что вы,
0: что за...
3: Сюда, в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто
0: отдыхаться. А каким
3: образом? Вот такие, вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда на самых формалистов.
1: Олег Константинович, формалист.
3: Мы замечательные картины. Замечательные картины. Идем, видим.
0: Это наши люди. Мы здесь замок.
3: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.
4: Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous allons, si vous le voulez bien, reprendre plus en détail, mais c'est pas vraiment la seconde diffusion stéréophonique de quelques exemples de physique que nous avons pu permettre de procéder.
5: Nuit magnétique, bonsoir.
6: 1893, 1894, 1895, 1896.
7: Radio Nova. Radio Nova.
8: Yes, is this the Buffalo operator?
7: Kind of. Yes.
9: Mais si ça répond pas, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse?
6: 1918.
10: La radio, c'est pas forcément des choses dont on se souvient, mais ça ensemence.
11: Ce soir, chers auditeurs, nous vous ferons entendre, dans la série des succès radiophoniques, L'étoile des mers, d'un jeune poète, Roger Richard.
12: L'étoile des mers.
13: Les nuits du bout du monde, une émission écrite et présentée par Stéphane Pisella.
14: Il fouilla dans la poche de son manteau, à la recherche d'un mouchoir, et ses doigts sentirent le contact de l'acier, les ciseaux qu'il avait dérobés dans le petit bistrot des Gitans. Il les prit, les serra dans sa main. Il regardait fixement la morte. Il n'entendait plus sa voix, cette voix d'autrefois qui ne résonnait, ne revivait plus qu'en lui, au plus profond d'elle. Il ne restait rien.